Главного управления гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бельдан, минус 1,9, минус 19, а потом плюс...